0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

пейзаж. Жизнь пролетела стайкой сизых, крылами вслед не помахав, и замерла жизнь на мгновенье.

потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая спит. Родина, моя милая родина, моя светлая родина, ты не мачеха,

0: меня не отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

крик парохода угрюмый. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языками.

Алиса Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Пел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нет.

Меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

по лагерю бродит цинга. И люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени.

0: оттуда возврата уж нет.
1: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

соседка, поворкуем дождь. Приходи, соседка, поворкуем дождь. Вырвался на волю, расплескался теплый свет. Разыгралось небо, кроет синевой. Опустел наш столик, сколько зим и сколько лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал.

Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его ша

крики браво его оглушали. А литавры, а литавры, как по мухам по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью три минуты. Раскрыть.

Отверди пути! Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала те над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он! Без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой упадет, пропадет, вправо-влево наклон.

«Темная ночка». Только на радио «Шансон».

солнце греет, а значит весна. Сердце в грудь, калаша матит ретиво. Это значит, теперь не до сна. Значит, вновь растревожится память. В кратких снах будем баб целовать. И на волю, как трактором, тянет. И сильнее захочется жрать.

детства нечаянно вспомнит, как на крыше гонял голубей, а кто-то, как в тени.

чьи-то пальцы аккордом пройдут. Во дворе зеленеет крапива, создавая

умеешь ты играть в любовь. Я в этом убеждаюсь вновь. И в той игре никто с тобою не сравнится. Ты здесь всегда в своей среде, как рыба вольная в воде, как рыба вольная в воде, как в небе птица. И что живешь ты влюблено, и символично, и смешно, и символично это, и смешно одновременно. Ведь вся твоя любовь игра, она как этот мир стара, она стара, как этот грешный мир, наверное. Пусть тебя влюблено, половина влюблено, пусть расстаться пора нам давно. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Ты дверь откроешь в тишине, ты не откажешь в ласке мне, ты не откажешь в ласке мне, не в этом дело, а в том, что ляжет рядом с нами ложь. Ведь не себя ты отдаешь, нет, не себя ты отдаешь, а только тело. Себе твержу я вновь и вновь, не может плотская любовь, не может плотская любовь быть настоящей. Так почему же все равно к тебе я езжу влюблено? Тебе я езжу влюблено все чаще.

0: тянет меня влюблено. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Снова тянет меня влюблено.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

0: же, а полюбите кто-нибудь.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Со врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму?
1: Там дым, как шишки, там медведи, там вообще природа от Христа.
2: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18.

0: реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Я смотрю в твои глаза и все понять пытаюсь. Ты как июльская гроза, тобой я обжигаюсь. Ты как весенний майский гром, что слышен по

0: Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрук.

Я просто играю, всего лишь играю, играю.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

родилась в поле рощ, выросла до неба, отлежалась в закромах.

так спокойно мне. А по скатерти судьбы вдоль каймы багряной

средь снегов стежка закружилась, по которой человек.

сижу в прибрежном кабаке, ем чужеземную креветку, блещу колечком на руке и вспоминаю небо в клетку, а берег волны чистят клюв, и море камешки катает, а той, которую люблю, мне больше моря не хватает.

корабль с названием русским бросит сверху сходни нам. Сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. Сижу в прибрежном кабаке, лечу себя светло и пьяно. Слушай, сорняк на сорняке, стригу под чистую поляну. И кудри девиц облаков крутить в руках и тискать метит. И пьет дурак из дураков со мною водку местный ветер. Небо синеву сечет крылами, птица незнакомая. И летаю на аэроплане, мысленно до дома я. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. И даже рифмы строить лень, пускай там-тамов улетает, пускай побудет не сирень, пусть пальма гривой помотает, а та, которую люблю, и улыбается напротив, со мной готова хоть в петлю и хоть канкан на эшафоте.

ведомая. А когда корабль с названием русским бросит сверху сводни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Геленджик.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
2: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет. Год,

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: руках тебя носил и боялся уронить.
1: Эх, мечты, мечты. Но на самом деле выходные нам дают немножечко времени как раз для того, чтобы мы спокойно могли помечтать. Ну и послушать хороших песен в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем сегодня вместе. Гимназеточка была в эфире. Счастье с проседью. Лихо. Ты меня не украл в ближайшие минуты.
2: Точность, вежливость, королев. Если замерли все часы, как изысканно прост рельеф, тебе счастье мое вблизи. Прядь серебряная волос, не стесняясь, скользит к плечу. Этой осени удалось

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа. Победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я. Посреди всех кручин своих старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою, заглушая от стоха стон.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой, не прошло мое лихо мимо.

0: горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.
1: Как говорят обычно, не будете лих, пока оно тихо. А когда громко, хочется услышать все самые яркие композиции. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс». И оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Это информация. Ну а что касается песни «Лихо отзвучало», «Ты меня не украл». Еще одна песня, которая вместе с нами. А чуть позже «Ждет меня любимая» на «Радио «Шансон». We'll be right back.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Раскачивают это лето Анна Семенович и Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Очень рад, Алексей Петрухин, что Анна Семенович оказалась такая артистичной. Говорит, без нее успех данной песни был бы просто невозможен, а успех действительно есть. На нынешней неделе у песни «Раздели со мной лето» 3-е место в хит-параде «Шансон года». Можете зайти на наш интернет-сайт и проголосовать тоже за песню.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

«Рада рай». Александр Марцинкевич на хорошем радиодуэтом поманила новой песней «Рада рай». И после этого тишина, ничего не понятно. Готова ли композиция? Успеет ли ее представить летом? Ведь скоро сентябрь. Ну, на самом деле, сентябрь прямо сейчас на радио «Шансон». Группа «Сентябрь».

0: шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме призвали снижать налоги для женщин-бизнесменов с детьми. Мера может коснуться матерей со статусом индивидуальный предприниматель или самозанятый, воспитывающих детей до 7 лет. С такой инициативой выступила депутат Марина Ким, пишет ТАСС. Она отметила, что многие женщины, добившиеся успеха в бизнесе, физически не могут позволить себе уйти в декрет. Поэтому снижение налоговой нагрузки станет для них справедливой мерой поддержки и даст преимущество перед другими предпринимателями в тех же сферах. Если законопроект одобрят, решения об уровне льготы будут принимать губернаторы регионов. Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. Ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может ухудшать качество сна и затруднять засыпание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа. Там рекомендовали за 1-2 часа до сна отказываться от электронных устройств в пользу более спокойных занятий. К примеру, чтение книг. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Обязательной частью для дня школьника должны быть регулярное питание и физическая активность, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и занятия спортом. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: главное, чтобы вот так над нами, мимо нас, не пролетели выходные, чтобы ощутили их всей грудью, всем сердцем. Будем помогать в этом студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. А для этого будем включать вам много хороших песен. «Эх, судьба» дальше звучит, а чуть позже «Последний полет» послушаем.
1: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры, много песен о тебе.

моя судьба был на перепути. Нервы, как кони дикие, без узды, без седла. Душу пленили криками, кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

судьба, ты судьба, радость и тревога. По камням, по бездорожью исходил я много. Может, где-то заплутал на тропе тернистой, все искал удачи я.

0: кружится голова.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

«Последний полет» – название этой композиции. Мы же вам предлагаем совершить приятный, хороший полет до 30 августа. Каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Для лиц старше 18 лет это акция. Вообще же мы отправляемся на фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Пройдет фестиваль на берегу Средиземного моря в Турции, и очень много артистов к нам присоединятся. Конечно, Михаил Шуфутинский там будет, обещал. Его песня «Последний полет» как раз и звучала на волне хорошего радио. Кто еще из артистов вместе с нами на легендарный морской фестиваль отправляется, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности.

«Запахло весной». Вот название композиции на радио «Шансон» с этой песней группы «Бутырка». Еще долго на Черноморском побережье пробудет коллектив, поскольку до сих пор пахнет летом. И включая даже первую неделю сентября будут концертировать. Но грядущий осенний сезон, он, конечно, неумолим. И об этом мы скажем в следующей уже композиции на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Это Афина и ее «Дикое танго» на волне хорошего радио. Готовится сейчас Афина к участию в патриотической акции, посвященной Дню российского флага. Для всех-всех этот проект в первый день осени состоится в городе Волосово в Ленинградской области. Ну а у нас на волне шансона «Жиган Лимон» разыгрывается. И я немало девчонок обидел. Чуть позже послушаем обязательно.

бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство продлило действие правил оказания платных образовательных услуг до 1 сентября 2032 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление. Изначально документ был утвержден в 2020 со сроком действия до конца текущего года. Согласно действующим нормам, закреплены права и обязанности сторон, регламентированный порядок заключения договоров и механизм формирования стоимости обучения. В частности, запрещено увеличивать цену после подписания договора за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять обучение, финансируемое из бюджета. Около 2/3 российских семей владеют легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за 2025 год. Так, в среднем на 100 домохозяйств приходилось 68 авто, при этом годом ранее показатель составлял 67. Заметнее всего автопарк вырос в сельской местности. Там на 100 домохозяйств приходится 75 легковых автомобилей, в то время как в городах 65. Кроме того, увеличилось и число домохозяйств, владеющих мотоциклами. Если в 2024 году на 100 семей приходился один, то по итогам прошлого года уже два. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом в русском языке. Об этом РИА Новости сообщила филолог Светлана Гурьянова. Она отметила, что такая перемена будет логична с точки зрения языка, который стремится к унификации. Так, слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «окно», «дело», «солнце», «море», «поле» традиционно относятся в русском языке к среднему роду. Гурьянова подчеркнула, что некоторые заимствования, такие как «пианино», «какао» и «пальто», тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Филолог добавила, что по данным ресурса «Академос», у названий видов кофе «эспрессо», «капучино» и «латте» средний и мужской род уже равноправны. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

вполне даже очень серьезно заявляем, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. А в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, за ясенем. Половинка, игра воображения и «Помнишь, девочка» зазвучат на хорошем радио. Шепчет

букетом дорожа. И запутавшись в соборах колесил, крохли стола из разодранной щеки.

Убежал я и собак перехитрил, совершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари.

0: ходишь, девочка, занос на руках.
1: Дай бог памяти. В каком это году?
2: Это Александр Новиков на Хорошем радио. Необычную историю подготовил Александр Новиков на середину осени. Представит музыкальный спектакль, который так и называется «Помнишь, девочка?» по своим песням и стихам. Будет и сам во время спектакля на сцене петь и декламировать.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

обнаружим. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся.

0: среда.
1: Я опоздал, я опоздал. Прошу, прими. Прошу, прими.
0: Какой букет?
1: А я спрошу, да или нет?
0: Да или нет. Наверное, да.
1: А почему?
2: А почему?
1: Но почему?
2: Но почему?
0: Большой секрет.
1: Как же мне с тобою повезло.

Я так хочу.

судьбе. Услышали эту песню на волне хорошего радио. Ну а следующее в исполнении Вики Ветер зазвучит на хорошем радио. И если вы от Вики Ветер ждете обновки, то так и знаете, что на следующей неделе это произойдет. И даже Вика называет точную дату 28 августа, когда представит свою обновку. Говорит, что песня будет особенная, поскольку основана на личной истории любви и будет называться «Володя». Ну а пока на хорошем радио выясняем, кто такая Надя?

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: И Григорий Лепс, чей голос звучал вот в этой песне «Шутка», и Анатолий Полотно с Федей Кармановым, которые присоединятся к нам вот-вот, будут вместе с нами 14 ноября на столичной Лайф-арене. И это никакая не шутка. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» грядет, а это значит несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, все то, что нужно для отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. И помните, что самые доступные билеты, они на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Так что присоединяйтесь. Ну, а Анатолий Полотно с Федей Кармановым на волне шансона песню «Камчатка» исполнят.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в новую форму валюты для сохранности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля, и мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение своего банка. Любые ссылки, звонки или сообщения от третьих лиц следует игнорировать и проверять напрямую через горячую линию банка. Российский парашютист прыгнул из стратосферы и установил мировой рекорд. Как пишет газета «РУ», спортсмен совершил прыжок с теплового аэростата на высоте 11,5 километров в Алтайском крае. Предыдущий рекорд составлял 10 километров и принадлежал парашютистам из Польши. Россиянин находился в свободном падении 2 минуты 30 секунд и развил максимальную скорость 500 километров в час. Парашют был раскрыт на высоте 1500 метров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

раз уж начали в этом часе про успокаивающие напитки, к напиткам и что-то такое тоже приятное, ягоду-малину готова предложить в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а как по-другому, если выходной, тем более все еще летний выходной на календаре 23 августа. Отдыхаем вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот в этой песне, которая звучала на волне хорошего радио, «Любовь устала по секрету», голос Сергея Любавина. Сергей Любавин в интернете на этой неделе придумал конкурс, предлагает определить, какую песню он писал дольше всего, потому что на одну из композиций в жизни пришлось ему потратить очень-очень много времени. Вот для того, кто первым даст правильный ответ, Сергей Любавин обещает записать персональный видео-привет. Не забывай, это следующая песня, которая на волне хорошего радио зазвучит.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советской державе ленинско-сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Евгений Росс, Евгений Кемеровский дуэтом на шансоне «Заплутали мишки». Евгений Кемеровский, его программа в апреле, которая была записана в рамках передачи «Живая струна». Мы снова ее поставим, потому что вообще-то программа «Живая струна» ушла в отпуск, но не хочется оставлять вас без песен. Так что вот следующую пятницу вечером ловите песни Евгения Кемеровского на радио «Шансон».

Загадал я, нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони, и станет не до сна сердцу, что надеется и ждет. Надо просто бросить все дела, все дела, все дела. И вдвоем.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И у нас даже есть способ, как вот этого тепла в душу-то и в сердце добавить. А именно отправиться в живописное речное путешествие, да под звуки любимой музыки вместе с Каем Метовым. Сделать это можно будет 26 августа. Кай Метов задумал уникальный концерт, который пройдет на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Можно будет прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Для лиц старше 16 лет.

выйду за околиц, сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный

памятью растерзанный утес. Сердце льется осенью стихами, где я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. В качестве одного из ключевых драйверов роста стало удорожание новых машин. Это приводит к более длительной эксплуатации старых авто, и в итоге растет спрос на ремонт и более частое техническое обслуживание. Кроме того, в ближайшее время сегмент будет расти на фоне разрешения продажи топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, использование которых может негативно сказаться на технике. Тем временем Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект документа. Главные изменения затрагивают автомобили, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, если у автомобиля разрешение на перевозку пассажиров. Если машина зарегистрирована как такси, диагностическую карту будут оформлять с учетом более частых сроков прохождения техосмотра. Кроме того, перед проведением проверки специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но и государственный номер, марку, модель и категорию автомобиля. При этом технические требования к самим машинам меняться не будут. Современные терминалы по продаже билетов появились на Ленинградском вокзале в Москве. Также их установили на станциях метро «Отрадная» и «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что у новых автоматов удобное меню и современные банковские системы защиты данных. Они позволяют в два раза увеличить скорость обслуживания пассажиров. Всего будет закуплено около 2000 единиц оборудования. Оно постепенно заменит автоматы с истекающим сроком службы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну, по нынешним-то меркам, чтобы весь мир узнал, какая дама пропадает, надо побольше в соцсетях присутствовать. Кстати, на официальной страничке шансона в соцсетях заходите, для того, чтобы интересности узнать, там, правда, много чего полезного. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Выходной проводим вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песня «Не плачь» звучала на волне хорошего радио, и вот уже разыгрываются аккорды первой композиции группы «Волга-Волга». Ребята сегодня, кстати, идут в парилку, но с музыкальными инструментами на берегу Волги в большом банном фестивале решили поучаствовать. Ну а на шансоне песня под названием «Поручни любви».

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

И заметьте, только в России есть такая всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной лайф-арене соберемся, послушаем любимых артистов, станцуем, споем. Будет обязательно Стас Михайлов и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12+. За подробностями, кто же придет выступать на «Разгуляй» 14 ноября, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Стас Михайлов, кстати говоря, вместе с нами дальше. Yeah.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Я порадуюсь с вами, поплачу. Разных судеб бежит череда. Дай вам Бог теплоты и удачи.

Ну, собственно говоря, под эту песню тоже пора сказать прощай вашему покорному слуге в студии. Хорошего радио был Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных, до грядущей субботы. И это будет еще, кстати говоря, и суббота, и воскресенье летнее. Но поскольку песня называлась «Три слова» на салфетке «Три», слово тоже можно добавить по поводу грядущей недели и в этих выходных, которые все еще продолжаются, сказать «Пусть будет хорошо». Встречайте очень скоро, буквально через несколько минут, в эфире Ольгу Шатрову. Расскажет вам, как обстоят дела, и заодно будет передавать приветы и поздравления в программе только для вас. Так что присоединяйтесь.

0: шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средняя ставка по коротким микрозаймам в России выросла во втором квартале до 247% годовых. Это на 27 процентных пунктов больше, чем

На конец 2025 года их количество увеличилось на 2 миллиона. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Отмечается, что выручка достигла около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и сфера услуг красоты. Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве и области, в Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Большинство россиян не скучает по поездкам в Европу. Две трети опрошенных признались, что не испытывают ностальгии по этому направлению. При этом каждый пятый респондент хотел бы вернуться в европейские страны, а лишь 9% продолжают регулярно там отдыхать. Результаты такого исследования приводит РБК. Самыми желанными для возвращения стали Кипр и Чехия. Главное, что привлекало россиян в Европе – достопримечательности, кухня и культура. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек, юань – 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Я порой думаю, хорошо, что прогнозы не всегда точны. Обещали ливни, а погода нам преподносит солнечные сюрпризы. Сегодня по дороге на работу все мысли мои...

были о том, как прекрасна эта жизнь. Надеюсь, что и у вас все именно так, да, и именно такой настрой. Здравствуйте, это воскресный денечек, суждено нам провести вместе с вами, Ольга Шатрова, и хочу вам пожелать только приятных сюрпризов и хороших новостей.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не брать.

колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Открытка – это вам не цифровой носитель, она может сохранить теплые воспоминания. И как приятно, пересматривая архив, наткнуться на такой знак внимания, прошедший сквозь года. Светлая грусть нам далее гарантирует песня от группы «Золотое кольцо». Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Шансон – это душа. Именно по этой причине в нашем эфире можно услышать песни разного жанра. И тому яркий пример – песня «Время не ждет» от группы «Чайф». Один из секретов счастливой жизни – это непрерывно доставлять себе маленькие наслаждения. И если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени, то тем лучше. Радио «Шансон» доставляет наслаждение 24/7, 365 дней в году. И это не может не радовать.

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

0: Мобильные выходные на радио «Шансон» – это радость нам дарована ежечасно в этот выходной день. А посему, если кого-то хотите порадовать своим приветом, то обращайтесь в эфирный чат. Я на правах почтальона передам. Ну и давайте к уже присланному поздравляю своего напарника по рыбалке Семена Васильевича. С днем рождения! Ну и пожелание в дальнейшем хорошего клёва, ну и, конечно, здоровья. Без подписи сообщения. Привет моим племянникам Кариму и Дамиру. Они сейчас на даче отдыхают, а я работаю. Пожелайте им хорошего отдыха перед школой. Передано. Ну и передайте, пожалуйста, мои чувства. Вот, это к нам с просьбой Николай обратился. Аллочка, ты необыкновенная, добрая, отзывчивая. Ты изменила мою жизнь. Спасибо тебе за это. Ну и в дополнение признание. Люблю тебя. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в эфирный чат, если тоже хотите быть услышанным. Ну а сейчас Тамара Кутидзе и Игорь Аравский. Увидеть Париж.
1: Мы растворялись, как птицы в небе. И просыпались в одной постели. Жили и целым были.

0: голосом.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центр избирком России пригласил наблюдателей из более чем 100 стран на выборы в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет «Москва-24». По ее словам, многие страны уже прислали ответы. Накануне состоялось общение с представителями Содружества независимых государств, которые заявили, что обязательно посетят Россию. Также велись переговоры с коллегами из Пакистана и Турции. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать на участке и онлайн. В России заработает первый ГОС для игрушек с искусственным интеллектом. Он вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщили в Росстандарте.

а также роботизированные игрушки и умные устройства. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ветер – это стихия. Еще в русских народных сказках герои обращались к этой стихии, веря в его силу. И Евгений Кемеровский смог абстрактное превратить в физически ощутимое. Такие образы особенно понятны в моменты, когда эмоции бьют через край. И мне очень хочется вам пожелать, чтобы ваши эмоции были исключительно положительно заряжены.

0: важны. Вы слушаете радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова, и я рада, что вы решили свой воскресный день провести в компании хорошего радио.
1: Ехал я вчера с проулком, вижу, барыня стоит, носик кнопкой, щечки булкой,

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: наши души. Спасите наши души.
1: В песне Высоцкого «Спасите наши души» столько напряжения, столько этого отчаянного соуса, что на контрасте с ней пожелание на выходной звучит особенно ценно. Желаю, чтобы воскресный день стал тихой гаванью, куда не долетает ни один тревожный сигнал. Пусть будет просто спокойно. Чашка кофе, прогулка без цели и радио «Шансон».

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

я встретил розу, она цвела. Душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Любопытный эксперимент провели ученые в свое время. Они наблюдали, как слова, добрые или злые, влияют на растения. И пришли к выводу, что да, природа тоже подвержена влиянию. Так что говорите своим родным и близким комплименты, чтобы они не увидали. О радости возвращения домой далее. Александр Ф. Скляр. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.
1: Отчего у нас в поселке у девчат переполох?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Мобильные выходные на радио «Шансон». И вновь ваши приветы. Максим и Илья передают привет из набережных Челнов. Всем слушателям радио «Шансон». Всем добра и счастья. Привет моей любимой супруге Анне Бардачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу и Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Люблю вас, мои родные и любимые.

0: голосом.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября автовокзалы и автостанции в России будет необязательно оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Согласно новым требованиям Минтранса, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей. Количественные нормы оснащения зависят от расчетного среднесуточного пассажиропотока. Как сообщает портал Москва-24, если автовокзал посещают от 1 до 2 тысяч человек в сутки, там должно быть от 25 мест в зале ожидания, 60 камер хранения вещей, 2 спальных места для детей в комнате матери и ребенка и 6 кабин в туалете. РЖД 26 августа запустит новый двухэтажный скоростной поезд между Москвой и Ярославлем. Он станет дополнительным дневным вариантом для поездок по маршруту. Как рассказали в компании, поезд будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Экспресс проследует без остановок. Время в пути составит 3 часа 4 минуты.

в учебе, колы и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Парадокс Венеции в том, что ее хрупкость и делает ее такой пронзительно красивой. Также хрупкие отношения, поэтому чаще говорите своим родным, как они вам дороги. Воскресный денек на календаре – это время, которое мы имеем право провести так, как хотим. Главное, чтобы радио «Шансон» было в досягаемости. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: верхом. На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответом.

Потом за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей сердца.

0: осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря.
1: Можно быть рядом, находясь за тысячи километров друг от друга и бесконечно далеко сидя на одном диване. И как хорошо, что радио «Шансон» теперь не знает, что такое расстояние. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

Нежные песни и душу мне согреет. Это звучит как призыв к участию в программе «Только для вас». В следующем часе будем дарить друг другу поводы для улыбок и согревать души нежными и не только нежными песнями. Поучаствовать в программе может каждый из вас на безвозмездной основе. Обращайтесь в эфирный чат. Главное, помните, сильно заранее присылать сообщение не стоит. Если хотите услышать привет сегодня, то сегодня и пишите.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-486-29. Город Москва, 18+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

0: Вновь мобильные выходные на радио «Шансонный». Вновь звучат ваши приветы. Возвращаемся с дачи в дождливый Петербург. Шлю канистры добра, удачи, позитива, веселой компании любителей шансона из разных городов России. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Всем хорошего настроения, прекрасного дня желает Татьяна из Рязани. Передает привет мужу Александру, дочке Нике. Ну и в дополнение здоровья, счастья, успехов, а также счастливого пути. Поздравления сегодня звучат и в адрес Тамары Кузьминшны Малаховской с 80-летием. Ну и пожелания в этот день здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Это сообщение от семьи и Татьяны. Еще больше ваших приветов прозвучит в программе «По заявкам» уже в следующем часе. Так что обращайтесь, давайте сделаем этот день особенным.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

Три часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что правительство держит ситуацию с топливом под контролем. Создана специальная комиссия для решения проблемы. Как сообщают РИА Новости, этим летом в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. Президент называл эти трудности временными и связывал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Как отмечали в Кремле, эти меры во многом сработали. Вице-премьер Александр Новак в конце прошлого месяца отметил снижение дефицита, а в начале августа нефтяные компании стали снимать ограничения по отпуску топлива на заправках. В социальном фонде заявили, что единое пособие на нескольких детей можно синхронизировать. Для этого нужно подать одно заявление на всех детей в последний месяц периода, на который пособие установлено для одного из них. При заполнении заявления необходимо выбрать пункт «Выровнять сроки назначения» и указать всех детей, на которых уже назначена выплата. Заявление можно оформить через портал госуслуги. При рассмотрении обращения комплексную оценку нуждаемости проведут заново. Если заявление одобрят, пособие на всех детей назначат на 12 месяцев со следующего месяца после подачи. Это воскресенье станет последним теплым днем лета в Москве. Температура воздуха повысится до плюс 24 градусов. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в этом нет ничего удивительного, ведь до дня осеннего равноденствия остался месяц, а продолжительность светового дня сократилась уже более чем на 3 часа. В понедельник температура воздуха опустится на пару градусов ниже средних многолетних значений и составит плюс 18.

Явки и пароли. +7 909 955 103 0. Этот номер служит связью, да, через портал МАХС, через смски, ну или можете отправлять свои весточки через наш официальный сайт radioshanson.ru. Что же мы будем сегодня отмечать? Неофициально. День жареной картошки. Это шуточный праздник. Нет какого-то глубокой исторической подоплеки. Просто повод порадовать себя любимым блюдом и собрать близких за столом. Но главный повод сегодня — это день «Обними свою возлюбленную». Легкий романтический повод напомнить близкому человеку о чувствах простым объятием. Ну а начать программу мне хочется поздравлением от всего коллектива «Радио Шансон» в адрес Алены Апиной, которая сегодня отмечает свой день рождения. Ваши песни стали частью целой эпохи. Их знают, любят и с удовольствием поют и подпевают вам до сих пор. Вы дарите людям радость, помогаете переживать и счастливые, и порой даже грустные моменты. Так вот, желаем, чтобы жизнь радовала приятными сюрпризами, вдохновение никогда не иссякало, а каждый день приносил поводы для улыбки. Пусть сбываются все мечты, а рядом всегда будут любящие и надежные люди. С днем рождения!

рождения – это личный Новый год. Как в январе мы загадываем планы и верим, что все получится, так и в день рождения появляется тот же настрой. А вдруг этот год будет еще лучше, и он будет лучше. Ведь такие красивые пожелания вы присылаете для своих близких. 22 августа свой день рождения отмечала замечательная, светлая и душевная женщина Наталья Юрьевна Назарова. Поздравление летит к ней из Москвы в далекий Мурманск, туда, где сейчас бьется наше сердце. Мы все хотим сказать: Наталья, ты человек, рядом с которым всегда тепло. В этот день хочется пожелать тебе крепкого, крепчайшего здоровья, чтобы все задуманное сбывалось легко и без задержек, а мелочи жизни приносили только радость. И пусть за окном Мурманска чаще светит солнце, а если и будут метели, пусть они будут только красивыми. Желаем долгих лет, верных друзей рядом, и чтобы каждый новый день дарил повод для улыбки. Тебя горячо поздравляют. Это дочурка Анюта, семья Клюевых, Владик, Саша, Женя и Лена. Ирина Егоровна Коробкова сегодня отмечает юбилей 85 лет. И дочка Люба желает любимой маме здоровья и хорошего настроения. Мамсик, я тебя люблю и всегда буду рядом. Она всегда слушает ваше радио. И это правильно.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Продолжается программа по вашим заявкам. День рождения вновь, да, под прицелом нашего внимания. Это про традиции, тепло. Кто-то печет пирог, кто-то собирает друзей, кто-то просто сидит с чашечкой чая и вспоминает хорошие моменты года. Ну и давайте поздравим именинников. Сегодня, 23 августа, отмечает свой юбилей Галина Александровна Григоренко. И за праздничным столом собрались дети, внуки и подружки. И очень хочется от всей души пожелать мамочке, заботливой бабушке, отзывчивой подруге юбилей — отличный повод вместе всех родных собрать. Надо весело, задорно этот праздник отмечать. Улетают годы птицы, молодыми вновь не быть, но поверь, еще не поздно жить, смеяться и любить. Помни, 80 лет — это лишь цифра, бодрость духа — вот секрет. С днем рождения, дорогая, радуй нас еще 100 лет. Здоровья вам на многие-многие лета. Любим вас и обнимаем. Это Наталья и Николай. Папуля, с 67-летием тебя. Это поздравление в адрес Николая Андреевича Тренина. 67 – это прекрасный возраст мудрости, жизненного опыта и заслуженного уважения. От лица дочек мы хотим пожелать тебе самого главного – крепкого, непоколебимого здоровья и долгих лет счастливой жизни. С днем рождения!

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: Эта песня прозвучала для Кирилла и Оксаны, которые сегодня отмечают 30 лет совместной жизни. 30 лет вы вместе, и это настоящее чудо, что ваша любовь с каждым годом становится только крепче. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, и пусть ваш дом всегда будет полон радости и уюта. Привет из города Орехово-Зуево, СНТ «Текстильщик 7». Смотрю который год на свою супругу Маринку Авакумову. Мы вместе 30 лет и завидую ей. Она очень везучий человек. И думаю, вот с мужем повезло. Шлю через вас свои поцелуйчики и обнимашки. Пусть ее жизнь будет в розовом цвете. Пусть ее жизнь, да, пестрит. А вот муж обещал, что поможет, если что. Ну и еще ваши приветы. Привет пацанам, Сереге Дружинину, Овику, Тейму Розяну, Мишке, Гостеву, Сереге Подакину, Толику Степанкину. Работаем, братья. Александр, наш постоянный слушатель, сейчас в пути, возвращается домой в Питер, едет на поезде, посетил гостеприимную Москву и набрался впечатлений. Да-да, мы гостеприимны, приезжайте к нам еще. Шансон, ты самый лучший, это факт. Мы всегда слушаем тебя, здоровья. Мой самый теплый привет любимому Сашуле. Ты самый лучший, я благодарна тебе за все, что ты делаешь для меня. Так, я окружена даже твоей любовью. Привет своей любимой Яночке передает Коля. Желает удачной новой недели и целует. Привет Анастасии, поздравьте с днем жареной картошки ее. Это сын Захар и муж Костя Кемерова. Так, хочу передать привет станице Багаевске, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного воскресенья. Это пожелание от Константина. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в программу по заявкам и вы.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
4: Только для...
5: И вновь большой привет. И Виктория со своей семьей возвращается домой из чудесного города Ярославля. Эмоции переполняют, отпуск удался на славу. Передайте привет всем друзьям из разных уголков страны. Вы лучшие, всем хорошего настроения, все будет хорошо. Это Виктория. Привет и наилучшие пожелания прекрасного времяпрепровождения в отпуске Владимиру Облесову. В город Ишим летит. Огромной тебе удачи. Это пожелание Татьяны, это Дарашка. Сидим так, из гостей в город Ярошаль. Как быстро прошли выходные. А, едем. Всем, кто слушает радио, огромнейший привет от Натали. Ну и давайте к поздравлениям. С днем рождения замечательного заместителя директора первого русского казачьего кадетского корпуса. Прекрасную, обаятельную женщину. Человека большой души, умницы, красавица Татьяну Ивановну Тимошенко. Желаем неиссякаемой энергии, добрых и надежных людей рядом, вдохновения для новых свершений и сил для воплощения самых смелых идей. Пусть жизнь радует яркими красками, а каждый день наполняется улыбками и признанием. Это Михаил Михайлович и Елена Викторовна.
6: Году конец.

Вот и подходит к концу программа по заявкам. Дневной выпуск. Благо, что у нас есть еще в запасе вечерний. Ну и помните про рубрику «Мобильные выходные». Ну и приветы под занавес. Привет друзьям Марине и Олегу Авакумовым. И напоминание о покупке билетов на их «Разгуляй». Времени осталось совсем мало, да и билеты кончаются. Совсем не хочется пропустить такое чудесное мероприятие. Это Елена и Владимир из Ореховозуева. Все правильно, их «Разгуляй» — это место встречи друзей. Привет мужу Максиму Антюхову. Он ушел в пятницу на охоту и до сих пор не вернулся. Может, в лесу какой-нибудь медведь слушает радио-шансон, сидя на пенечке, а муж проходит мимо и услышит мой привет и поспешит домой. Аленка, я вот держу пальчики крестиком именно за этот сценарий. Любимейшему хомячку Алешечке Половинкину и моим родненьким деткам и Горяшке и Викусечке Борисовым огромный привет и всем близким и родным. Привет, и все будет у вас хорошо. В этом уверена Таня из Москвы. Ну и давайте обратим внимание на именинников. Едем с дачи. Погода отличная. Хочу передать привет своему брату Геннадию Астафьеву. Ему будет очень приятно услышать мой приветик. Ведь он еще и именинник. Но мне кажется, что изначально нужно делать акцент, что он именинник, а потом уже все приветы. Но присоединяемся к поздравлениям. Желаем всего только самого наилучшего. Ну и я сейчас хочу воспользоваться служебным положением и поздравить своего племянника Глеба Шатрова с днем рождения. Ты настоящий лучик света. Твоя харизма заряжает всех вокруг, а творческая натура делает мир чуточку ярче. Вот желаю, чтобы вдохновение никогда не покидало тебя, и пусть впереди будет много поводов сиять и радоваться каждому дню. Ведь ты этого точно заслуживаешь.

Одинок и свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

наметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг,

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Херсон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщил Минтранс, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобилей. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Последний сокращенный рабочий день в текущем году будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Как сообщила ТАСС, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессарапова, этот день россияне закончат работать на 1 час раньше. Депутат подчеркнул, что на размер зарплаты при окладной системе оплаты труда сокращение рабочего дня не повлияет. Деньги граждане получат в полном объеме. Нерабочим праздничным днем станет 4 ноября. После этого последуют только новогодние праздники. При этом последний рабочий день года, 30 декабря, сокращать не станут, так как 31 декабря будет выходным благодаря переносу на него в воскресенье 4 января. На следующей неделе в Москву придет осень. Ожидаются небольшие дожди, а минимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это соответствует климатической норме сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник и среду наступит смена климатического режима из-за атмосферного вихря, которому европейские метеорологи дали имя Приска. Он прогонит последнюю летнюю духоту. На небе появятся тучи, которые принесут в столичный регион дожди. Температура воздуха при этом будет сентябрьской. В сумерках плюс 10-13, днем плюс 15-18. Дарья Березовская, радио «Шансон». We'll be right back.

0: песни «Водопадом» Григория Лепса «Нет надежды на возвращение». Это драма финала, сыгранная на пределе голоса. Чувство не угасает постепенно, оно рушится разом, шумно и с грохотом воды. Песня Александра Новикова, которая продолжит эфир, тоже о боли, о моменте крушения и горького ожидания. Радио «Шансон» в этом смысле. Как то самый захолустный ресторан из песни «Место, где не стыдно быть настоящим».
1: В захолустном ресторане

вечный и скружит водоворот. Мой сосед с какой-то клячей речи сальный ведет. Он, конечно, будет битым, здесь на баб особый спрос. На него глядит сердито

Я, конечно, озабочен, удручен и поражен.

Он, конечно, дело чести защищал, как мог, мундир. Но в итоге в теплом месте приютил его сортир. Я плачу за все без сдачи, не дай

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ах, сколько образностей в этой песне. Такое ощущение, что мы прогулялись по Цветной Азии не в воображении, а весьма реалистично. Если же вас манят путешествия, то предлагаю вам стать частью музыкального праздника фестиваля «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча вас и звезд радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок отметки, порядки получения на aurora.ru 18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Погасли дрова, что-то с тягой не ладится в доме. В этой песне сменились слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?

погасли дрова. Но я думаю, дело не в тяге, потому изменил я слова, что вся жизнь, вот она, на

В наших печках жар присутствует и в сердце живет любовь к шансону, так точно. Надо сказать, что у всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью огромного музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Есть возрастное ограничение, учтите это. А подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru.

0: это мой путь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: привет всем, кто приехал в Москву покорять столицу, но в душе так и остался не москвичом. Песня не драматизирует этот опыт. Она подает его через шутку, через бытовую ситуацию, через естественное, почти разговорное признание. И вот благодаря этому она звучит не как жалоба, а как дружеское такое подмигивание. Мы все иногда чувствуем себя не на своем месте. И это нормально. Далее новинка в эфире радио «Шансон». Мы услышим не только соло на скрипке, но и дыхание осени от Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вкусом.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минпромторге заявили, что обязательные требования подавать бесплатную воду в ресторанах и кафе устанавливать сейчас нецелесообразно. Предприятие общественного питания самостоятельно определяет ассортимент при формировании меню, ценовую и сервисную политику заведения, что в том числе влияет на его конкурентоспособность. В ведомстве отметили, что отрасль уже сталкивается с низкой рентабельностью из-за дефицита кадров, роста цен на сырье и аренду, а также снижение потребительской активности. При этом бесплатная вода является элементом клиентоориентированности, и в Минпромторге считают важным проработать соответствующую рекомендацию для заведения, обеспечивать потребителей бесплатной фильтрованной водой при наличии технической возможности. Сентябрь и октябрь названы лучшими месяцами для отпуска осенью и самыми выгодными, в каждом из них по 22 рабочих дня. Как сообщили RTI эксперты HR, если цель отдохнуть дольше, потратив меньше отпускных дней, можно воспользоваться ноябрьским праздником. Взяв отпуск 2, 3 и 5, 6 ноября, можно получить 9 дней отдыха с 31 октября по 8 ноября благодаря Дню народного единства. Однако, согласно Трудовому кодексу, использовать 4 дня в начале ноября можно только в том случае, если сотрудник уже брал или еще возьмет непрерывный двухнедельный отпуск. Продлить период отдыха без дополнительных отпускных дней можно за счет отгулов за работу в выходные, праздники или переработки. Соревнование детского фестиваля по конному спорту на призы фестиваля «Спасская башня» состоится 29 и 30 августа в Большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Как сообщили в мэрии, в финале выступят наездники от 7 до 16 лет из разных регионов России. Соревнованиям предшествовало несколько месяцев квалификационных этапов. По итогам отбора в дисциплине джигитовка будет определены 36 финалистов. В программу также включен пони-биатлон для создания особой атмосферы. На мероприятии будут транслировать выступления военных оркестров. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Песня «Только для тебя» в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой — это не про красивую глянцевую любовь, это про преданность, которая становится разрушительной, про жертву, которая не принимается, про мужчину, который всю жизнь и все делал только для нее, и в итоге остался с горечью и обидой. Рада, что в нашей жизни на основе постоянной перепрописки есть радиостанция «Шансон». Порадую вас в ближайшее время песнями в исполнении Стаса Михайлова, Александра Розенбаума, Сергея Любавина. Ну а прямо сейчас Евгений Григорьев. В студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Любовь – это не ресурс, которым можно расходовать без оглядки, не вещь, которую можно швырнуть и потом подобрать, когда станет скучно. Это хрупкое живое тепло, которое держится на доверии, и доверие ломается от одной небрежности. Стас Михайлов на радио «Шансон». Любимая шансонье примет участие и в танцевальном марафоне под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф». Арене для вас также выступят Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимейшие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Еще больше подробностей вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Но учтите, что есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: звучит как приворот, чтобы меня одну любило и больше никого. Лето отсчитывает последние деньки, но это не повод отчаиваться. Повод найти себе приключения, датированные еще летом. Отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки можно будет 26 августа. Уникальный концерт Кая Метова состоится на борту самого большого теплохода Москвы – «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Это для лиц старше 16 лет.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

уже поздно, встретил я тебя. Что наши звезды раньше не сходились. Мы жили вовсе не любя, растратили себя.

что годы столько унесли. Любви пустой, растраченной навечно, но в сердце нежность берегли и ждали, как могли.

счастье наше. Спасибо, что ты есть под солнцем и луной.

0: что-то есть.
1: Пору мне вас благодарить за то, что составили компанию. Вместе мы провели чудесный воскресный денек. Говорят, что ничто так не омрачает воскресенье, как понимание, осознание, что завтра понедельник. Но давайте искать в этом позитив. Но с этим как-то легче переносятся трудовые будни. Обещаю завтра вновь сказать вам здравствуйте, а пока... С вами была Ольга Шадрова. Всего вам самого доброго.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. 8-800-2019-117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Часть вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей. Если второй родитель уклоняется от выплат, затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачный операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Школьная программа по обществознанию с 1 сентября претерпит изменения. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, этот предмет теперь будет изучаться только в 9, 10 и 11 классах. По его словам, содержание учебников будет более тесно переплетаться с такими предметами, как история, литература и география. Переход на новые пособия будет поэтапным. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября следующего года. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, с 2023 года в московском метрополитене работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Как пишет портал «Москва-24», для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Давайте все же меняться в лучшую сторону. Судить не будем, а другими вот будем. Красивыми душой, милосердными, добрыми и очень-очень честными. И все это возможно, если нашей верой постоянно, каждый день и каждую минуту будет любовь. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Зовут меня Юлия Степанова, 18.06 в столице. Денис Майданов и Баяна Микс открыли наш новый час. Участник бархатного шансона Михаил Бублик продолжает.

0: На карте страсти нет указателей, все познается опытным путем, так что дерзайте под песней «Радио Шансон». Слава в эфире, через 3 минуты здесь Виталий Аксенов.
1: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
3: Советские держали Ленинца сталинской модернизации, поставили величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
2: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
4: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
2: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

у меня ночами нету, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, бабьим летом, а я забыл.

0: лета. Это омут, ах, это омут, бабье лето, бабье лето.
1: Во второй половине сентября нам обещают тепло в столице. Ну, как обещают? Обнадеживают, так скажем. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Пусть самые светлые надежды дарят вам наши песни. Шутка в исполнении Григория Лепса и Акмали. Далее в радиоэфире. Всем добрый вечер. И не забывайте, что мобильные выходные продолжаются. Пишите.

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать столь.

0: тяжело седому пацану, особенно когда лето так и шепчет: «Продли меня, продли!» Именно поэтому мы решили немного облегчить долю седого пацана и многих других. До 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно за счет радио «Шансон». Все подробности на нашем сайте для лиц старше 18 лет. Ну а сам фестиваль пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев. Ну а прямо сейчас нам поет «Сентябрь».
1: В сиреневом дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это просто случайно.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября автовокзалы и автостанции в России будет не обязательно оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Согласно новым требованиям Минтранса, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей. Количественная норма оснащения зависит от расчетного среднесуточного пассажиропотока. Как сообщает портал Москва-24, если автовокзал посещают от 1 до 2 тысяч человек в сутки, там должно быть от 25 мест в зале ожидания, 60 камер хранения вещей, 2 спальных места для детей в комнате матери и ребенка и 6 кабин в туалете. Добрейшего утречка, добрейшего вечерочка, коллегушки и друзьяшки. Эти обращения особенно сильно раздражают россиян в рабочих чатах. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщения «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным словам «Задачка», «Вопросик» и «Правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения, согласно исследованию, стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения от коллег. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне хотя бы

Неужели с тобой уж не свидится нам? Я примчалась к тебе,

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто стакан. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шагал.

оглянулся ЗК. Сука, выдохнул он и взглянул в облака, а вверху пустота.

0: фотографию сына. Уронила рука далеко-далеко, где-то там, в Подмосковье, фотографию сына.
1: Человек телогрейки в эфире радио «Шансон». Расчувствуется даже камень. Иван Кучин в начале часа. Меня зовут Юлия Степанова. 19:08. Время столичное. Добрый воскресный вечер с песнями радио «Шансон». Если вы с нами, то мы очень-очень рады. Участница будущей всенародной танцплощадки «Хрозгуляй» Ирина Круг и ее ягода «Малина» настраивает нас на лирический лад.
2: Может, помнишь?

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

безумие сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

самому продуманному и прагматичному человеку никогда не помешает порой капелька, хотя бы капелька безумия. Зара в эфире радио «Шансон». Скоро слушаем «Бумер». Стас Михайлов нам споет. А прямо сейчас к вашим приветам в мобильные выходные. Привет любимым родителям Клещеву Михаилу Александровичу и Татьяне Александровне, от Николая, Натальи и внуков Полины и Вениамина. Это Красный Яр Волгоградской области. Присылайте и вы ваши приветы на наш единый номер. Мобильные выходные продолжаются.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

дикое, но прекрасное. Вы сможете станцевать на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге. Кстати, там Афина будет петь для вас. Ну а 14 ноября лайф-арена, столичная лайф-арена, наверное, будет сотрясаться от ваших плясок на танцполе. Заглядывайте за подробностями на сайт radioshanson.ru. Все это для зрителей старше 12 лет. Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие звезды на сцене лайф-арены 14 ноября. Чепик, участница «Эхо разгуляет», далее в эфире.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

с годами мы становимся строгими и, знаете, такими правильными. Спасибо группе «Воровайки», вспоминала свои молодые годы. «Московские улочки» только что в эфире «Радио Шансон». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. «Радио Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон» в приложении «Яндекс» и оставайтесь с нами для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие системы общественного транспорта. Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, потенциал российской промышленности в сфере общественного транспорта в 2-3 раза превышает текущий объем заказов. Алиханов привел в пример производство электропоездов «Иволга» и «Финист». За последние 3 года выпуск этой техники составил около 50% от предельной загрузки производственных мощностей. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что сформированная в стране промышленная база позволяет закрывать основные потребности регионов. 7 предприятий полностью обеспечивают запросы субъектов по автобусам и электробусам. Московские цифровые решения помогают развивать собственные системы умного города в регионах России от Калининградской области до Дальнего Востока. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, ежегодно Москва делится практиками цифровизации в здравоохранении, образовании, бизнесе и туризме. Наибольший интерес у регионов вызывают несколько московских сервисов, в их числе Московская электронная школа МЭШ, которая сейчас работает в 6 регионах России, а с первой четверти нового учебного года станет доступна еще в 5. И туристический сервис «РУСПАС», объединяющий более 70 тысяч предложений из 85 регионов. Он позволяет пользователям составлять индивидуальные туристические маршруты. Запах привычных вещей и белый шум помогут домашним питомцам легче адаптироваться после возвращения с дачи в квартиру. Как рассказала «Москве-24» заведующая ветклиникой Вера Земская, возвращение в город после длительного пребывания на природе – стресс для питомца, поэтому самое главное – не менять режим кормления. В первые 5-7 дней гулять с собаками чаще, но при этом ограничиться 20 минутами. Кошек после переезда в квартиру важно стимулировать на какую-то активность. Обычно домашние животные адаптируются к смене обстановки в течение 3-5 дней. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

песен груз. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть.

груды глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

0: Мышка Михаила Круга в эфире радио «Шансон». Ну что ж, если бы был рецепт, если бы можно было не стареть, там, а хорошеть день ото дня, и главное, как будто это происходит только с женщинами. Ну, дамы, господа, ну, ей-богу. Ладно, давайте будем красивы душой и будем голосовать за любимые песни в хит-параде «Шансон года», потому что вот сейчас вот кто вот точно не стареет у нас, так это Михаил Захарович Шуфутинский, участник «Эхо разгуляя», фестиваля «Бархатный шансон», лидер хит-парада уходящей недели с песней «Последний полет». Заходите на radioshanson.ru, голосуйте.
1: Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все. Прости, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, тур.

0: Отель «Титаник Делюкс», гольф-билет, каждый день, встречи с артистами и многочасовые концерты, легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеров, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что вы, дорогие радиослушатели, нас не подведете, и танцпол, эх, разгуляя, будет полон, и тем не менее, еще раз напомню, когда и что, где будет происходить. Представьте себе на секундочку, танцпол, вы и на сцене Алексей Петрухин. Здорово же. На эх, разгуляя, вы сможете подпеть песням Михаила Шуфутинского, Стаса Михайлова, Ирины Круг, группы «Лесоповал», Евгения Кемеровского, группы «Воровайки», Евгения Григорьева и многих других артистов. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Григорий Лепс также в числе участников всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Ну а теперь, собственно говоря, где и когда? 14 ноября столичная Лайф-арена, самые доступные билеты именно на танцпол, где вы точно сможете стать частью большого музыкального праздника для зрителей старше 12 лет.

0: меня.
1: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
3: Советские держали Ленинца Сталина своей модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
2: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
4: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
2: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входивших в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Александр Левшин в эфире вечернего шансона. К мобильным выходным. На секундочку вернемся. Добрый вечер, шансон. Хочу передать привет любимому мужу Дрюнечке и любимым родственникам в Даниловку в Волгоградской области. Живите в согласии и будьте счастливы. Такое чудесное пожелание от Марины. Далее хочу поздравить с днем рождения любимую девочку Ирочку. Очень люблю ее, признается Андрей. Что ж, следующие ваши послания уже в программе «Только для вас». Она, конечно же, начнется на радио «Шансон» в 9 вечера, как и положено. Проведет ее Андрей Лобанов. Ну, а я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Прямо сейчас слушаем участницу фестиваля «Бархатный шансон», красавицу и талантище Тамару Кутидзе.

накрытый стол, бокал уже налит. И снова горько крикнет тамада, о нашей боли помолчи.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Меня зовут Андрей Лобанов. Это радиостанция «Шансон». Ну и ближайшие пару часов буду здесь с вами. Эти 60 минут мы посвятим вашим поздравлениям, приветам, конечно же, признаниям любви. Обязательно все это пишите. Ну и всяким разнообразным вашим значимым событиям, что у вас произошло в жизни интересного, тоже делитесь. Единый номер для сообщений плюс 7 909 955 1030. А можете оставлять сообщение на radioshanson.ru. Ну и пользуйтесь всевозможными мессенджерами, которые у вас работают. Что есть к данному моменту? А есть уже сообщение. Дмитрию в Нижний Новгород. Привет. Добрый вечер, радио «Шансон». Передаю привет жене, сестре Танюхе, брату Ивану и его семье и всем своим племянникам, родственникам. Даниловка, Михайловка, Новороссийск. Привет вам, ребятушки, огромный. Другое радио. Хочу передать привет своим любимым коллегам Татьяне Михайловне, Евгении, Людмиле, Шалдо, Гале Храмовой. Передайте им прекрасное теплого настроения от Александры из Пензы. Ну что ж, присоединяюсь ко всем приветам и поздравлениям. Только для вас программа только началась. Впереди еще много времени у нас с вами. Ну, целый час точно есть. Поэтому пишите. Еще раз напоминаю номер. Единый номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7 909 955 1030. Пишите, время не ждет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: вас. Ну что ж, дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Меня зовут Андрей Лобанов. Это «Радио «Шансон». Плюс 7-909-955-10-30. Номер, единый номер для ваших сообщений. Что есть к данному моменту? Добрый вечер. У моего мужа Юрия вчера был день рождения. Мы сейчас в дороге, едем в любимый Крым и, естественно, слушаем любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, для моего мужа хорошую песню и пожелайте легкой дороги, так как он очень устал уже. Это от супруги. Супруга не подписалась. Юрий, я вас поздравляю. С днем рождения вам, ни гвоздя, ни жезла, прекраснейшей легкой дороги. И скорее добраться до любимой супруги, обнять ее и поцеловать. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому человеку Андрею от Ирины. Это сообщение Ирина, а вам привет от нас, от радио «Шансон». Еще раз, единый номер для ваших СМС-сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Ну и хорошая песня на радио «Шансон».

Наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красиво.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера.

Ну что ж, друзья, продолжаем программу «Только для вас». Номер, единый номер для ваших сообщений. Напоминаю, вдруг тот забыл, мало ли, всякое бывает. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, вот что есть к данному моменту. От любимого Бурзуленка из Ессентуков привет любимому мужу Анзору. Ну и песню просят, песня будет обязательно. Пишет Максим Столбов. Хочу передать привет Оксане Шишкиной. Максим, добавил бы чем-то в сообщение. Там, люблю, целую, обнимаю, скучаю. Ну, что-нибудь. Большой привет хочу передать Ольге Бекмурадовой. Не злись на меня. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. От Андрея сообщение. Доброго вечера, шансончик. Была на премии «Шансон года». Очень понравилось. Поздравляю своего Мансурчика с датой 10 лет вместе. Люблю его. Его золотка Оксана. Оксаночка, вам тоже большой привет от радио «Шансон». Песня уже была. Напоминаю, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, друзья.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.mall.ru 18+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: А мы продолжаем, дорогие друзья, программу «Только для вас». Единый номер для ваших сообщений, напоминаю, +7 909 955 103 0. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте Лехе привет. Желаю доделать Рену Логан. Пусть он сегодня покрасит дверь и отдохнет, а то уж очень устал. Это она от Анастасии сообщение. Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Хочу передать привет своему другу, пожелать ему всего хорошего, здоровья, Алексею Сверчкову. Екатерина пишет. Сегодня мой любимый муж Олег готовил вкусный ужин. Передайте спасибо ему большое за ужин и за то, что он рядом. От Екатерины. Сердце на костре. Будет сердце на костре. Видимо, не наелась Екатерина. Здравствуйте, радио «Шансон». Передать привет Алексею из Оренбурга. Ага, это уже было. Что еще есть? Добрый вечер, «Шансон». Передайте привет своим... Передаю привет своим родным, бабушке, дедушке и маме. Люблю. Даша написала это сообщение.

жизнь.

Это, дорогие друзья, Лесоповал со своим бессмертным хитом «Я куплю тебе дом». Кстати, они появятся на «Эхо Разгуляй». Но не об этом сейчас. Передайте, пожалуйста, привет нашей дружной компании Ярославу, Алене, Алексею, Виктории, Глебу, командиру и Марьяне. Возвращаемся из Карелии в Санкт-Петербург. Счастливые и довольные. И даже фотографию прикрепили. Спасибо вам, ребята. Ни гвоздя, ни жезла. Удачной дороги. Пишите обязательно еще. Здравствуйте, радио Шансон. Пожалуйста, можете передать моему любимому сыну Тихону большой привет, удачного приезда в Нижний Новгород домой, и передать привет Юке, Даше, Намине, Оле и Елизавете от Софии Биргаевой. Котик мой, люблю тебя, мой дорогой муж Олег Савкин, самый дорогой и бесценный, здесь без подписи сообщения. Привет, радио Шансон. Хотелось бы, чтобы все мамы, у кого есть дочки, получили большущий привет от Галины. Привет вам. Прошу поздравить мою сестру Екатерину с днем рождения. С уважением, ее сестра Людмила. Ну, а какие-то слова добавить, Людмила, там, счастья, здоровья, ну, хотя бы самые банальные, но зато от чистого сердца. Пишите, друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ну что, дорогие друзья, у нас медленно, но верно идет к своему завершению программа «Только для вас». Номер для ваших сообщений единый, плюс 7-909-955-103-0. Радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, большой привет Женьке Попову и скажите, что я его очень сильно, пресильно люблю. Ниночек из Курска написала: «Курск, привет! Ниночек, вам отдельный шансон с днем рождения, процветания, еще больше классных песен». А Татьяна Романова из Люберец написала: «Татьяна, да, спасибо большое, с прошедшим, 15-го было 26 лет шансону». Ну, а продолжаем получать поздравления. «Добрый вечер, хочу передать привет своей подруге Лиле из поселка Михайловка от Лены. Хорошего тебе вечера. Передаю привет своей подруге Маше Кузнецовой. Дорогая моя, все будет хорошо, я тебя люблю, а все остальное будет так, как оно должно быть. Не грусти, я всегда с тобой». От Натальи из Самары. Наталья из Самары, а мы всегда с вами. Радио «Шансон», передайте привет моей подруге Насте. У нее день рождения буквально через несколько минут. Серьезный возраст наступает все-таки. Это сколько, 70, что ли? От Полины сообщение. Полин, напишите, сколько вашей подруге. А подругу Настю с наступающим день рождения. Днем рождения. А программа «Только для вас», дорогие друзья, уже будет завтра. Так что ждите, пишите.
1: Отлетела листва,

Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч.

рукой над лицом роскудрявый кён. В белую березу был тот клён влюблён. И когда над полем ветер затихал, он березе песню эту напевал. Белая

0: Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. А вы знаете, в чем разница между песней Александра Дюмина «Белая береза» и хитом группы «Лесоповал» «Королева Марго»? Под первую хочется философствовать, стоять у окна и смотреть куда-то вдаль, думая о высоком, например, о соседях сверху. А под вторую – пить чай с фарфоровой чашечки на блюдечке, оттопырив мизинец и вести светские беседы. У нас в начале часа воскресная трансформация из простолюдин в дворянство. Знакомьтесь, королева Марго на радио «Шансон».
1: Королева Марго, дочка Паши Карманника, в танцевальном кружке, проводя вечера.

не касаются. Но балерины и жуликов я пока ни одной не встречал. Лезли к ней мужики, а кто хотел, не протырился.

0: снегом я пока ни одной не встречал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Прощайте, чужие края. Прощайте, друзья.

Леонид Телешев только что настроил свою гитару на волну такой светлой грусти, что в студии почти запотел самовар и слышу, как заскрипели половицы старого дома. Воскресный вечер обещал быть томным, но мы с вами люди непредсказуемые. Резко меняем климатический пояс от русской тоски по проселочной дороге и телепортируемся к Босфорскому проливу. Леонид передавал микрофон со словами «Играй же!» Нина Шацкая и Брэндон Стоун уже настраивают минарет Стамбула на джазовый лад. Гитара отдыхает, господа. Сегодня вечером у нас пахлава, теплый кофе и восточная сказка вместо березового сока на радио «Шансон».

судьба, нет путей ко мне. Не зови меня, судьба, не приду к тебе. Всю мою шальную жизнь только мучила, подарила розбукет, да все колючее. Та, что ближе

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Александр Розенбаум – птица белая, белая птица удачи, птица надежды, которая может прилететь, но ее нужно уметь дождаться и поймать. А вот эхо «Разгуляй» ловить не нужно, но нужно дождаться. Уже 14 ноября состоится вечер, наполненный любимыми песнями в столичной лайф-арене. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, Владимир Ждамиров, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Ну, без этого, конечно, никуда. Но это все для тех, кому больше 12 лет. Дорогие друзья, имейте в виду.
1: Духи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глам.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вот мне все кажется, что сплю. Вот ведь вышло так, а не иначе. Не поверишь, я тебя люблю. Ты зачем мне письма не писала? Ты зачем меня не дождалась?

Виктор Королёв только что героически растопил весь лед в наших колонках и, кажется, немного затопил соседей снизу. Воскресный вечер спасен от обморожения, но природа требует баланса. Если где-то тает Арктика, значит, кому-то придется платить по счетам за отопление. Далее философ жанра Сергей Любавин, а я всем желаю удачного понедельника и вообще недели без льда в отношениях и с улыбкой на устах. Это радио «Шансон». Доброй ночи.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные. А бывало, я встречал тебя во сне.

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

кусочком собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и одну все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и

0: свобода снится молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

его забыть. Горло матом крыло, все, что не любить. В блудовые сети путался к любой. Был как шприц в букете, но хорош собой. Но хорош собой. Ногу жал в ту пору модный туфелек. Назывался коры, черн как уголек. Отражала звезды лаково зеркаль. Было все не поздно и ничего не жаль. Ничего не жаль.

только вслед подуй. Вылетал, как голубь, в губы поцелуй. Милый, как букетик, взять и подарить. Только губы эти, их не повторить.

легче грусть, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было как вчера. Чтоб эту девочку прижать, порвать готов навстречу грудь, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь.

Улыбайтесь, господа, не стоит дуться. В жизни столько радостных минут. Даже если вам предложат обмануться, соглашайтесь, пусть не вы, другие врут.

улыбайтесь, быть серьезным не спешите. Не спешите ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит. А ведь столько нужно нам еще успеть. От тоски, как говорят у нас в народе, очень просто даже умереть. Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Даже если горе и беда,

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

сайте radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: очень много. Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Сердце не вернусь, крик души в пустоту не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сегодня за душой ни гроша. У меня, конечно, здесь есть друзья, но к друзьям без сувенира нельзя.

смерти на рассвете. По осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете. Опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею. Ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею. И по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер. Расскажете, а я что расскажу?

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.

А я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой в Москву.

0: Наяривай, пой седой, да чтоб слеза прошибала штык, а я ж теперь на всю жизнь блатной. Эх, амнистия, пой, старик.
1: Реклама на радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал, быть-то песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил бить, потому что устал, начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз.

Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня.

0: концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось. Не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил. Выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями. И осталось лицо, и побои на нем. Ну, куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну, все, ну, хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помню двор занесенный снегом белым, пушистым.

стояла у дверцы голубого такси. У тебя на ресницах

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

лиц. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком. И страна березовая.

знаешь, пламень уст. О, моя утраченная свежесть, пусть во глаз и половодничу.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
2: Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по слабости.

галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек.

вам во сне поносили. Вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мой порт, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки. Колесики, колесики, головушка, держись. Колесики, колесики, вы никогда не спросите. Вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь. Отгорела, отзвенела, унеслась туманом белым. Наша грустная новелла стольких долгих трудных лет. Взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало «нет». Колесики, колесики везут меня вдоль просеки. Колесики, колесики, головушка, держись. Колесики, колесики, вы никогда не спросите. Вы никогда не спросите, зачем мне

везут меня вдоль просеки. Колесики, колесики, Галушка, держись. Колесики, колесики, вы никогда не спросите,